тамамта пиллутклута микэлгумта ассигэлутнгли кугаалхкат умьёоқлукуппилла уппиёқуорлуки гэнэрэм аёоқутихка мактлэрхкиорлуки талиллэрхкиорлуки инартлэрхкиорлуки иллу ли кугаалхкат литнаорат питэклуку